0: юм ядгэрэ вэр гуаро.
1: Алишани хуйну гото
2: кобби мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио. Ити юньо ор радио.

Dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira